0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: виноваты. Синдром Вавилона.
1: Зроблено для тебя. Радио «Столица».

все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не зводит нехто з нас своих вачей. Боже мой, ну да, навокал. Боже мой, апошній смех. Паляванне ладзіць сокол, паляўнічы недзе збег.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
2: Мы находимся на территории филиала Бобруйского лагеря для военнопленных номер 131. Это здание П-образной большой казармы на территории Бобруйской крепости. Здесь в годы войны территория была огорожена колючей проволокой, установлены вышки, ну и сюда привозили наших военнопленных.
1: В листопаде 1941-го немцы подпалили казармы крепости и расстреляли военнополонных. Гэты эпізод адлюстраваны ў аповесці Алеся Адамовіча «Карнікі» ў мірны час у памяць пра тыя страшныя падзеі і пра ўсіх загінуўшых у крэпасці стварылі мемарыял ахвярам фашызму на месцы лагера смерці. Расказвае малодшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Анастасія Хмялёва.
2: Вот он как раз-таки и рассказывает о событиях, как привозили людей в лагерь с фронта. Вообще авторами проекта являются Леонид Левин, его дочь Галина Левина. И вот здесь центральная композиция. Куб, которым барельефы людей за колючей проволокой. То есть символизирует лагерь концентрационный, лагерь для военнопленных, как у нас здесь было. И вот дальше с обратной стороны мы пойдем. Будет видна вот эта платформа. Их называли нулевки. Они предназначены были вообще для перевоза техники. А немецкое командование без зазрения совести перевозило там наших людей. Перевозили зимой, поэтому люди гибли.
1: Страшно, что кроме военных людей гинули у лагеря и громадянские, звычайные, мирные жыхары. Трагізм гэтай сітуацыі ў мемарыяле адлюстроўвае салдат, які сваім шынялём прыкрывае звычайнага чалавека, каб падкрэсліць, што падчас вайны пакутавалі і гінулі не только военные.
2: Вот говорят, есть информация, что вот образ этого военного списан, увидели его. Галина Левина, когда работали в архивах и нашли фотографии военнопленных, которые у нас здесь в лагере находились, в нашем Бобруйском. И вот такая композиция, то есть символично здесь все достаточно. Ну и слова всем не вернувшимся с войны. Миллион жизней, смерть ушедших, дрожащий свет заплаканных свечей. Века пройдут, но в каждый день грядущий не стихнет эта боль в сердцах людей. Наш мемориал жертвам фашизма. Можно увидеть в интернете название его как мемориал мужества и скорби. Но мы в музее больше говорим жертвам фашизма, потому что здесь именно отмечаются жертвы, как люди страдали от фашизма.
1: Вядома, есть официальная назва мемориала, але кожны, кто его наведая, думаю, может назвать это место по-своему. А яшчэ знайсці сваю тэму і вобразы блізкія і зразумелыя. Увогуле гэты мемарыял пра шчырасць, з якой раскрытая гісторыя трагедыі, што адбылася тут у першы год вялікай айчыннай. Ён пра спагаду, аб страху так, але ў той жа час пра мужнасць і веру ў чалавека і чалавечнасць. Ён пра памяць, якая мацнейшая за смерць і час, пакуль усё. До сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца. Зроблена для цябе. Радыё Сталіца.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелеевская. Витаю. У суботу новое пополнение приняло военную присягу. Урочистые церемонии прошли по всей Украине. В 82-м объединенном учебном центре подрыхтовки прапорщиков и молодших специалистов присягу принесли около 2500 войсковцев и около 160 резервистов. Президент Беларуси, командующий Узброенными силами Украины Александр Лукашенко, на мероприемстве подкреслил, что армия – это не жарт.
2: Это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать. И уверен, всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми.
1: Апошние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов просвенели у субботу по всей Беларуси. После традиционных урочистостей в научальных установах столичные выпускники могли наведать масштабное городское свято «Апошний звонок» у Минск-арене. Все это мероприемство прошло у стиле шоу-круиза по хвалях Минского мора. Правоохранники узмацнили контроль за местами массового отпочинку. В Украине около 500 таких зон, переважно около водоемов, под особливой увагой и больше за 300 стихийных пляжей. Для работы задействованы пешие нарады милиции, сродки персональной мобильности, а так само махчимости республиканской системы мониторингу громадской безпеки. Державтоинспекция проводит профилактичные рейды совместно с представниками освод и доброохотных дружин. По информации Белгидромета, сегодня по краине чекается переменная облачность. Местами краткочасовая дождь, навальница с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27 градусов.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

расскажи мне, что такое любовь. Не надо узоров, простые слова, радость, которая превращается в боль.

0: Реклама на радио столицы.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9.1. У студии с выпуском новин Данута Члеуская. Витаю. Моцы сілу армії визначають люди однонародної країни. Вайскоуці, про гэта президент Білорусі, головнокомандуючи Збройними силами країни Олександр Лукашенко, заявив на урочистій церемонії прийняття воєнної присяги. Звертаючись до новобранців, Олександр Лукашенко підкреслив, воєнна присяга – гэта не просто високі слова, ритуал або даніна традиції, а по-справдному дорослий і адказний крок. Президент так само накерував слово підтримки батькам і родним воєнослужачих.
2: Наша відповідальність в тому, щоб мы вам обратно вернули лучшего качества. Для них это большое счастье. Во-первых, я вас поздравляю, а во-вторых, благодарю. Это самое главное. Знаю, как вы переживаете. Не переживайте. Я когда-то однозначно сказал, что я должен служить. Все мои двоюродные братья служили в пограничных войсках, поэтому я изъявил такое желание. Уже закончил вуз, попал в Брест служить. И вот это все проходил. И ползал, и прыгал, начиная от учебного подразделения. А потом офицером призвали меня. Самое сложное для меня было, это вот это муштра лишняя. Плац, плац, плац. Ну, а сейчас мы понимаем, видим, как в Украине воюют россияне. Оказывается, не строевая подготовка. Физически должен быть здоровым и владеть оружием. Вот это главное для солдата. Поэтому физически мы их немножко подгрузим. Я своих солдат, будучи офицером, очень сильно грузил. Я же в деревенский мужик рано просыпался всегда. Прихожу, для них это была беда, когда я прихожу на подъем. Подъем, одеваемся, голый торс и побежали. Ныли, стонали, но когда уходили на гражданку, всегда благодарили. Поэтому надо, чтобы крепкими были.
1: Держутинспекция Вороновского района подняла у неба дроны для контроля за дорогами. Проводятся рейды на наибольш аварийных небеспечных участках. Квадрокоптеры фиксуют порушения в режиме реального часу, передают информацию ближайшим экипажам дорожно-патрульной службы. У центра уваги порушение правил обгону, выезд на полосу встречного руху. Дні Казані упершыню пройдуть у Мінску. З сьогоднішнього дня по 26 мая на пляцовці каля Палаца спорту організують гастрономічний фестиваль «Смачная Казань». У програмі так само кірмаш рамісників, експозиція предметів декоративно-прикладного мастацтва, майстер-класи по народних танцях, чаканці монет. Серед навідувальників розіграють подарунки від казанських ресторанів, а головним призом стане подорожжя у Казань. Ключовою діловою подією стане економічний бізнес-форум. По информации Белгидромета, сегодня по краине чакается переменная облачность. Местами краткочасовый дождь, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебска плюс 21, плюс 23. У Могилеве плюс 22, плюс 24. У Гродни и Гомеле плюс 23, плюс 25. У Бресте плюс 25, плюс 27. У Минску сегодня плюс 22, плюс 24. Магчимый краткочасовый дождь.

0: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
1: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня по краине чакается переменная облачность. Местами краткочасовый дождь, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 21, плюс 23. У Могилеве плюс 22, плюс 24. У Гродни и Гомеле плюс 23, плюс 25. У Бресте плюс 25, плюс 27. У Минску сегодня плюс 22, плюс 24. Магчымы краткочасовый дождь. У Минску ночью без опадков. Температура поветра плюс 10, плюс 12. Днем 24 мая плюс 22, плюс 24. Магчымы краткочасовый дождь. 24 мая по народным календарям Макею день. Люди старались прислуховываться до природы. Раницей выходили поглядеть на росу, облаки и небо. Женщины обмывали твар дождевой водой для прихожести и здоровья. Молодь пляла венки, прихоживала ими дамы и калитки. В этот день заборонялось починать важные посевные работы, свариться и повышать голос, мести подлоху и выкидать смети вечером, а так само опранаться у темное. Ляниться у весь день так само было дренной прикметой. Наши предки верили, коли на Макее идет дождь, лето будет сырым и дождливым. Ранишний туман да долгой не погоди. Высокая веселка да моцного ветру, низкая да дождю. Кот спит животом вверх, да спя кот из солнечных дн.
2: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: radiostolica.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.б.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня по краине чакается переменная облачность. Местами краткочасовый дождь, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27 градусов тепла.

0: У Брэсте плюс 25, плюс 27. У Мінску сёння плюс 22, плюс 24. Магчымы краткачасовы дождж.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

Автомобили и байки «Рок-Зорок». Легенды дорог и свобода у кожным обороте рукавика. Едем разом на «Рок-Колах». Понеделок, середа и пятница. У 7.50 и 20.20. Радио «Столица». Рухаемся разом.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69.

0: Радио столица.
1: По информации Белгидромета, сегодня по краине чакается пераменная воблачность. Месцами краткочасовый дождь, навальницы с мощным порывистым ветром. Температура по ветру днем от 21 до 27.

фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Реклама на радио «Столица».
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт» со 2 по 6 июня.

какой-нибудь повод. Скажу, ну здравствуй, Ума. Она мне скажет, ну здравствуй, Вова. Ну надо как-то отношения завязывать. Я скажу, ну как тут вообще жива-здорова? Она скажет, да вообще, Володька, хреново. И начнет рассказывать.

0: Спасибо большое, друзья, что пришли. Нас очень поддержали.
1: Спасибо. Счастливо вам. Спасибо большое.
2: Радио Столица. Кропка Бай.
3: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио Столица. Кропка Бай.
4: Радио Столица.
5: У столицы 15.1. Студия с выпуском новин. Данута Анчелевская. Витаю. Представники СМИ с 19 країн навідують місце трагедії у Старобільську, де у ночь на 22 мая українські безпілотники атакували в учебний конкурс корпус інтернет-професійного коледжа. У момент удару там знаходилися 86 навученців. У виніку загинув 21 чоловік, 42 отримали ранення. Отказом на дії Києва стала одна з самих могутніх атак на українську столицю за увесь час конфлікту. У Буховицьком районе загинул мотоциклист. По данных следства, 37-годовый мінчанин каля вёски Дукоўка не справился с кіраваннем. Транспортный сродок занесло. Ён з'ехал у кювет и уразился у придорожное древо. Водитель помер на месте. Пассажир, что находился в мотоколясце, не потерпел. Поводле попередних данных, перед тем, как сесть за руль, загинувший уживал спиртное. Хрестный ход, примеркованный до Дня славянского письменства и культуры, просвеченный памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, отбылся сегодня у Минску. Шесть у яким, окромя духовенства и верника, удельничали представники громадских организаций, установ культуры и студентская молодь, почалось от свята духова кафедрального собора и прошло до Минского замчища, где завершилась молитва им. Павелічэнне транспортных потоку чакаецца ў Мінску ў районе футбольнага стадыёна з 16 гадзін па праспекце Партызанскай, вуліцах Ванеева і Даўгабродскай. У прыватнасці, першая паласа Даўгабродскай на участку ад Ванеева да павароту на гандлёва-забаўляльны цэнтр «Прызма» выдзелена для стаянкі аўтатранспарту. Вадзіцелям рэкамендуецца ўлічваць гэта пры выбары маршруту. У Мінску зараз плюс 23, по данных Белгидромета. У наступные сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Только ночью местами по усходе, а днем у особных районах по полночи. Невеликие краткочасовые дожди, махчевы навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью плюс 8, плюс 14, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах завтра день чекается. У Витебску и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Гродни и Гомеле плюс 21, плюс 23. У Бресте плюс 23, плюс 25. У столицы уночи плюс 8, плюс 10. У день до 22 градусов тепла без істотних опадков.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Отбылася телефонная размова президента у Беларуси и Франции. Як поведомили у пресс-службы белорусского лидера, Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обмерковали региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в приватности. У Гродзенской области сегодняшнего дня по 26 мая пройдут командные штабные учения. У центра уваги применение территориальных войск совместно с подразделениями внутренних войск, территориальными органами внутренних справ и доброохотниками народного ополчения. А так само пытанием обороны особого склада и объектов от беспилотников с использованием ростых сродков. У милицию звернулся 18-годовый студент одной из столичных высших научных установ. У чат-боте мессенджера он познакомился с девчиной. Подчас переписки она дослала ему фото интимного характера. Хлопец отправил у отказ свою выяву. Раз час переписка раптом сникла, а с иншего аккаунта пришло поведомление, где зломышники продемонстрировали его интимное фото и запотребовали заплатить, как сдымок не трапил в социальные сетки. Погрозы протягивались и пошли переводу 570 рублей. Хлопец звернувся у милицию, узбуджена криминальная справа за вымогальництво. Белорусские лучницы завоевали сребро у командных турниры на чемпионате Европы. Удел уже лучших командных спаборницах приняли тройки с 20 краин. Беларусь представили Ганна Марусова, Карина Дюбинская и Александра Стрелец. У Минску зараз 23 градусы тепла. По данных Белгидромета, у ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков, только ночью местами по усходе, а днем в особных районах по полночи невеликие краткочасовые дожди. Магчыма навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью от 8 до 14 градусов тепла, днем до плюс 25. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Гродни и Гомеле плюс 21, плюс 23. У Бресте плюс 23, плюс 25. У столицы в ночи плюс 8, плюс 10. У день до 22 градусов тепла без істотных опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз плюс 22. По данных Белгидромета, в ближайшие сутки в Беларуси прогнозуется переменная облачность. Переважно без опадков, только ночью местами по усходе, а днем у особных районах по полночи краины невеликие краткочасовые дожди. Махчима навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру ночью от плюс 8 до плюс 14, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Гродні і Гомелі плюс 21, плюс 23. У Бресті плюс 23, плюс 25. У столиці уночі плюс 8, плюс 10. У день до 22 тепла без істотних опадків.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: ВК. Группы. Пошук. Радио столица.

Сталіца. Голлівуд – видатна нагода для хейтера протягивать скардиться на пропихвание інших виконавців. Многих зловало, что Гориллас давали подставу. Яны видатно расшартили гэты трек, его припев один из наимоцнейших боков «The Now Now». Расслабленный бит и фирменный албанский плавный голос доходит до заразливости буйных хитов с «Plastic Beach». Вам не повинно сподобаться «Канзас» по всех артикулах. Гэта нясмешная партыя бас-гітары, падобная на ўступ да серыі Ералаша. На юнасці любоўныя лірыкі ўражвае. Не будзем плакаць, паедзем на радзіму, знойдзем новую мару. Наша вандраванне па штатах працягваецца з Айдаха, але гэтая песня сапраўды не падыдзе для турыстычнай зазывалкі. А вось для рэкламы спальных матрацаў у самы раз.

Рок-альбом на радио «Столица». На безрыбье, я говорю, и сюрпризис рыба. Тут Алборн показывает на стандартизацию громадства, которое крестается однотипными дроновыми гуками и промыслово-технологичным битом. А фанковый рыв додаденный, как наткнить народ на самовыявление и оборону своих пунктов гледжения и ладу життя. Зауважьте, як он выходит перед припевом и заглушая стартовую монотонность. Что я там казал про географию? Мы изменили США на Швейцарию у Лейк Цюрих. Як говорится в тексте, Алборн сдымает себе отказность за эту композицию.

0: Народный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: radiostolica.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Свой гук, своя мова. Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. По инициативе французского боку отбылась телефонная размова президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон обмерковали региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с Евросоюзом и Францией, у приватности. Сегодня у Бресте подписаны план мероприемства на 2026-2027 годы по реализации погоднения помеж Брестским облаканкамом и Урадом Республики Татарстан в гандлево-экономичном, науково-техничном, социальном и культурно-гуманитарном сотрудничестве. Регион с официальным визитом наведывает делегация Татарстана на чале с Раисом Рустамом Минихановым. На встрече с керовництвом в области обмеркованы развитием двухбоковых отношений. Больше за 9 тысяч рублей выманили у пенсионерки из Орши зломысники. Женщине потелефоновала нібыта супрацовница пенсийного фонда, якая под подставы переразлику пенсии выманила коды с СМС-поведомлений. Позднее лже-правоохоўник поведомил, что с ее банковского рахунку переведены гроши на финансирование военных деяний на Украине. Заполохавши, переконал женщину у тым, что то необходимо заполнить декларацию, установивши на телефон специальное прикладание. Некольки дён потерпела и пераводила грошы по указанні зламыстнікаў. Ратавальнікі ліквідавалі наступствы ўспышкі газапаветранай сумесі ў гаражы ў Магілёве. Паводле папярэдняй інфармацыі, мужчына зняў газабалонны абсталяванне са свайго аўтамабіля і паклаў назіральную яму. Падчас зварачных работ адбылася ўспышка. Загарэлася адзенне на гаспадары гаража, і яго жонцы былі пашкоджаны перагародкі і два аўтамабілі. Пацярпеў і сусед па гаражы. Усе трое шпіталізаваны. Беларусы Дмитрий Янкин и Даниил Кудласевич промогли на чемпионате Европы по академичному веслованию сярод юниору у Германии до 19 годов. Наши спортсмены стали лепшими на континенте в своей узростовой категории у двойцы ворной.

0: Спасибо большое, друзья, что пришли. Нас очень поддержали.
1: Спасибо. Счастливо вам. Спасибо большое.
2: Радио Столица. Кропка «Бай».
3: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио столицы.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць.
2: Мы находимся на территории филиала Бобруйского лагеря для военнопленных номер 131. Это здание П-образной большой казармы на территории Бобруйской крепости. Здесь в годы войны территория была огорожена колючей проволокой, установлены вышки, ну и сюда привозили наших военнопленных.
1: В листопаде 1941-го немцы подпалили казармы крепости и расстреляли военнополонных. Гэты эпізод адлюстраваны ў аповесці Алеся Адамовіча «Карнікі» ў мірны час у памяць пра тыя страшныя падзеі і пра ўсіх загінуўшых у крэпасці стварылі мемарыял ахвярам фашызму на месцы лагера смерці. Расказвае малодшы навуковы супрацоўнік Бабруйскага краязнаўчага музея Анастасия Хмелева.
2: Вот он как раз-таки и рассказывает о событиях, как привозили людей в лагерь с фронта. Вообще авторами проекта являются Леонид Левин, его дочь Галина Левина. И вот здесь центральная композиция. Куб, в котором барельефы людей за колючей проволокой. То есть символизирует лагерь концентрационный, лагерь для военнопленных, как у нас здесь было. И вот дальше с обратной стороны мы пойдем. Будет видна вот эта платформа. Их называли нулевки. Они предназначены были вообще для перевоза техники. А немецкое командование без зазрения совести перевозило там наших людей. Перевозили зимой, поэтому люди гибли.
1: Страшно, что кроме военных людей гинули у лагеря и громадянские, звычайные, мирные жыхары. Трагізм гэтай сітуацыі ў мемарыяле адлюстроўвае салдат, які сваім шынялём прыкрывае звычайнага чалавека, каб падкрэсліць, што падчас вайны пакутавалі і гінулі не толькі ваенныя.
2: Вот говорят, есть информация, что вот образ этого военного списан, увидели его. Галина Левина, когда работали в архивах и нашли фотографии военнопленных, которые у нас здесь в лагере находились, в нашем Бобруйском. И вот такая композиция, то есть символично здесь все достаточно. Ну и слова всем не вернувшимся с войны. Миллион жизней, смерть ушедших, дрожащий свет заплаканных свечей. Века пройдут, но в каждый день грядущий нести нет, это боль в сердцах людей. Наш мемориал жертвам фашизма. Можно увидеть в интернете название его как мемориал мужества и скорби. Но мы в музее больше говорим жертвам фашизма, потому что здесь именно отмечаются жертвы, как люди страдали от фашизма.
1: Вядома, есть официальная назва мемориала, але кожны, кто его наведая, думаю, может назвать это место по-своему. А яшчэ знайсці сваю тэму і вобразы блізкія і зразумелыя. Увогуле гэты мемарыял пра шчырасць, з якой раскрытая гісторыя трагедыі, што адбылася тут у першы год вялікай айчыннай. Ён пра спагаду, аб страху так, але ў той жа час пра мужнасць і веру ў чалавека і чалавечнасць. Ён пра памяць, якая мацнейшая за смерць і час, пакуль усё. До сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё Сталіца. Зроблена для цябе. Радыё Сталіца.

0: Радио Столица.
1: По данным Белгидромета, 25 мая в Беларуси прогнозуется пераменная воблачность, пераважно без ападков. Только ночью местами по усходе, а днем у особных районах по полночи краины. Невеликие краткочасовые дожди, магчимы навальницы с порывистым ветром. Температура поветра ночью плюс 8, плюс 14, днем до 25 градусов тепла. У областных центрах у день у понеделок чекается. У Витебску и Могилеве плюс 20, плюс 22. У Гродни и Гомеле плюс 21, плюс 23. У Бресте плюс 23, плюс 25. У столицы уночи плюс 8, плюс 10. У день до 22 тепла без істотних опадков.

зроблена для тебе. Радио «Столица». I keep my eyes on the prize, I never lose sight.

Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Жыццё не стаіць на месцы, а таму заканадаўчыя органы нашай краіны няспынна працуюць над удасканаленнем існуючых нарматыўна-прававых актаў і распрацоўкай новых дакументаў. У прыватнасці, у маі з'явілася пастанова Савета міністраў Рэспублікі Беларусь аб дзяржаўным тэхнічным аглядзе і асноўных паказчыках у галіне дарожнага руху, расказвае дырэктар рэгіянальнага цэнтра прававой інфармацыі Мінскай вобласці Руслан Трухан.
1: Данным дакументам утверждено положение о порядке выдачи разрешений на проведение диагностическими станциями государственного технического осмотра транспортных средств. Положение о порядке проведения гостехосмотра транспортных средств. Исключение необходимости прохождения гостехосмотра при смене собственника. Этот документ еще наделяет транспортную инспекцию Министерства транспорта и коммуникаций полномочиями по осуществлению административной процедуры по выдаче разрешений диагностическим станциям. Получение транспортных инспекции данных из госинформационных ресурсов, а также снятие ограничений по перечню юрлиц, осуществляющих проведение испытаний, находящихся в эксплуатации специальных транспортных средств, и установление перечня основных показателей в области дорожного движения и порядка их государственного учета.
0: Наступная так само важная тема – это часовые обмежования нагрузок на оси транспортных средств.
1: Действительно, с 25 мая по 31 августа на республиканских автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11.00 до 20.00 включительно при дневной температуре воздуха свыше 25 градусов по Цельсию допускается максимальная нагрузка на одну ось не более 6 тонн. Данная норма не распространяется на транспортное средство, которое осуществляет перевозку пассажиров, живых животных, цветов, грузов гуманитарной помощи, молока, молочных продуктов, почты, почтовых грузов, а также скоропортящихся грузов. Также не распространяется данная норма на колесные тракторы, которые используются у нас в сельском хозяйстве.
0: С 1 липеня этого года обновляются потребования до типовых споживецких якостей жилых помешканий. Эта норма замацавана у постанове Министерства архитектуры и будовництва.
1: Данное постановление как раз-таки касается арендного жилья. В числе изменений это закрепление социально-функциональных требований к вновь возводимому арендному жилью, которое включают наличие мебели, бытовой техники и обновление перечней внутренних отделочных работ, выполняемых в жилых помещениях типовых потребительских качеств. То есть данный документ направлен на повышение качества жилья, готовности его к заселению, а также поддержки отечественных производителей стройматериалов, мебели и бытовой техники.
0: Уступила в силу постанова Державного комитета по стандартизации, якой обновлены потребования до профессийной компетентности экспертов-аудиторов.
1: Постановление определены требования к образованию, специальной подготовке аудиторов, наличию опыта практической работы, обладанию профессиональными знаниями, которые помогут обеспечить качественное выполнение работ, заявленной в области деятельности. Данным положением утверждено удостоверение эксперта-аудитора, является сертификат компетентности национальной системы подтверждения соответствия в Республике Беларусь. Данным документом также утверждена форма квалификационного экзамена для получения удостоверения профессиональной компетентности эксперта-аудитора. Также определены случаи, когда результаты проведения испытаний являются положительными, но сертификаты компетентности, которые были выданы до вступления данного постановления в свою законную силу, будут действительными на срок, который они, соответственно, выданы.
0: У Беларуси приняты меры по удосконалению национальной системы гарантования кибербезопасности.
1: В нашей стране созданы соответствующие центры кибербезопасности. Совет министров принял соответствующее постановление в мае текущего года, утвердил перечень центров кибербезопасности, это 23 организации, и разрешил приобретать услуги этих центров за счет упрощенной процедуры государственной закупки из одного источника. Ну и в частности к числу организаций, которые обладают такими полномочиями, ресурсами. Включены в частности Белорусская железная дорога, Главное хозяйственное управление, Управление делами президента, Информационно-вычислительный центр Минского областного исполнительного комитета, Белорусские облачные технологии и некоторые другие организации, которые занимаются этим видом деятельности в соответствии с своим профилем.
0: И на завершение постанова Министерства антимонопольного регулирования и гандлю, якой скорректирована цена на газ, что реализуется насельництво у баллонах.
1: Так вот, цена за 1 килограмм газа для заправки таких газовых баллонов слегка увеличивается и теперь составляет 1 рубль 73 копейки до вступления постановления Министерства антимонопольного регулирования. Цена 1 килограмма газа стоила рубль 62 копейки. И данным документом, в частности, корректируется ряд ведомственных постановлений, которые утрачивают свою силу, в частности, о тарифах на услуги, ценах на газ сжижены, которые реализуются в газовых баллонах для населения.
0: Подробязней с названными, а так само иншими нормативно-правовыми актами можно ознайомиться на национальном правовом интернет-портале «Право.BY».
2: Правовое поле. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

телодвижения со дня рождения до появления склероза. Под наркозом просыпаются алкогольные откровения. Проза, репрозория, белая проза.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.бай.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Больше за 215 тысяч гектаров. Природа тут живе у своем темпе и по своих законах. Зубры зусім близко, коні Пржевальского, чорний бусел, туристичные маршруты для аматоров вострых отчуванняў. А поехали у Полесске, державный радиационный экологичный заповедник. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
2: Заповедник создался в 1988 году после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мы располагаемся на территории трех административных районов. Это Хоницкий, Брянский и Нарволянский участок. Что мы сегодня здесь делаем? Значит, мы занимаемся в первую очередь научными исследованиями. Сегодня мы изучаем, как ведут себя радионуклиды в живой среде, в растениях, в животном мире, в воде, в донных отложениях. Помимо этого, занимаемся мы лесозаготовкой, лесопереработкой.
1: А еще рыболовством, поляванием, плодоводством есть годовальник, где выращивают, например, туи, ядловец, тис, рассказывает директор заповедника Алексей Тишковец.
2: У нас сегодня сформирована база. Она состоит из конифер.

0: фермы, 3 деревоперерабатывающих цеха и 10 пчелопас, на которых мы сегодня выращиваем 509 пчелосемей. Значит, вся продукция, которая получается на территории заповедника, обязательно проходит РАД-контроль. Все, что мы добываем, мы везем на нашу лабораторию спектрометрии радиохимии. Там проводим соответствующие РАД-измерения, получаем заключение о пригодности данной продукции и только после этого вывозим ее за пределы нашей территории.
1: А что привозить? Цікавнасць турыстаў. Для іх запаведнік падрыхтаваў некалькі маршрутаў. А яшчэ транспарт і гіды, якія сочаць за тым, каб баўленне часу было не толькі цікавым, але і бяспечным, адзначае загадчык аддзела інфармацыйнага забеспячэння запаведніка Алексей Казакоў.
2: Адзін маршрут касаецца Хойніцкага участка, нашого второго маршрута по Наравлянскому участку. Маршрут у нас рассчитан на 7 часов. За время маршрута, что мы показываем, это вот езжаем на КПП, это сама территория бушно-населенного пункта Бабча. В дальнейшем это обязательно музей учреждения, где людям мы рассказываем про в целом историю создания нашего учреждения, историю создания данного объекта. Это немножко, скажем, про аварию на Чернобыльской АЭС. И дальше в основном выезжаем уже на въезд в 30-километровую зону, наше внутреннее КПП, тоже показываем, рассказываем историю ее. И далее это уже бывшие населенные пункты. То есть несколько населенных пункта, где мы также показываем дома бывших жителей, разного рода административные здания, то есть будь то школы, садики, дома культуры и так далее.
1: Сам по сабе маршрут эксклюзіўны. Толькі ў палескім радыяцыйна-экалагічным запаведніку такі прапануюць, але гэтага здалося мала. Тут пайшлі далей і прапануюць падняцца на вышку.
3: Падняцца не надо высоко. Первый пролётик, второй, і вот максимум третий. Нам надо быть просто выше деревьев. Этого будет достаточно. Получается, что там вы увидите большой купол. Это четвертый энергоблок. Левее от него мы увидим турбинный зал и еще таких несколько подъемчиков маленьких. Это как раз-таки первый энергоблок, второй энергоблок. Сюда дальше мы видим градильню, то есть такая труба, тоже представляет себе. Правее, если мы смотрим, можем видеть 16-этажки Припяти. И еще немножко правее сюда, увидеть такой, как сетка, как рябица. Это дуга. Локационная станция Дуга РЛС. Тоже военный объект советских времен еще остался.
1: Только уявите, что важно. Туристичные маршруты у заповеднику безопасные. За один день полноформатной экскурсии вы отримаете дозу радиационного промінювання прикладно, как за одну годину полету у самолете. Покуль все, почуемся.
4: Вандруем по Беларуси. Геолокация. Радио «Столица». Слухай, любимая!